0: нужен еще.
1: Радио Дача.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Радио-дача. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
1: Радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Реклама.
3: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет вас. Уютные лежаки под лед.

0: водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Дачные объявления.
1: Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selective Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: В доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Привет, с вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.
1: Люблю,

0: Радио Дача. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

Почему так жесток снег, оставляет твои следы? И по кругу зачем бегать?

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает: само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте Простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите Простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе Простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте Простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите Простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
10: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Авто Плюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
11: Впервые в Магнитогорске большой динопарк на ЦГЯ.
12: Папа, динозавры в городе?
11: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
12: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
13: Возрастное ограничение 0+.
14: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Софиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
15: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет вас. Уют

0: песок, водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создает пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
9: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
12: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
13: Акция действует до 29 июня.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Это что-то.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Биокилл» – для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните! «Биокилл».
4: Кошмар! Муравьи заполонили всю дачу.
5: Спокойно, ведь есть «Муротокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое, действует надежно.
4: Да, «Муротокс». Больше никаких муравьев.
5: Рекомендую.
6: От колорадского жука «Карадо». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карадо».
7: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Для ухода за вашим бассейном применяйте «Акваторию». Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
9: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
10: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: в рабстве.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анатолий. Передаю привет всем своим любимым родным в город Покров. Желаю всем теплого лета, отличного настроения, всего замечательного. И поставьте, пожалуйста, песню Марины Журавлевой «Белая черемуха». Спасибо, радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
2: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50, телефон 43-81-50.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
0: Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Реклама.
1: И тогда заперет на своем видео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6 плюс ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Защитите урожай от вредителей. Биокил.

0: очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Муз-ТВ представляет.

0: Дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, я из города Тюмени. Я хочу передать привет всей Тюмени и хочу песню заказать Ирине Аллегровой.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре определили порядок о несогласии с баллами за ЕГЭ. Как пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, апелляцию можно подать в течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов. Это вправе сделать сам участник экзамена, его родители при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо уполномоченные представители по доверенности. Заявления принимаются в своей школе или в месте, где выпускник был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ. Кроме того, предусмотрена возможность подачи апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий. Уточняется, комиссия рассматривает заявление в течение 4 рабочих дней. При этом количество первичных баллов может увеличиться, уменьшиться или остаться прежним. Напомню, основная волна сдачи ЕГЭ в России стартовала в начале лета. Первые результаты участникам начали приходить с 13 июня. В Росавиации ограничили вылеты из аэропортов России в Иран. До 24 июня они запрещены в период с 11 часов ночи до 11 дня по московскому времени. В остальное время решение о полетах принимается на основе оценки рисков, в том числе с учетом соответствующих рекомендаций Международной организации гражданской авиации. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, которые должен сделать каждый житель России. Это вакцины от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Они обеспечивают иммунитет на долгие годы. Глава ведомства подчеркнула, самые важные прививки внесены в национальный календарь и проводятся за счет средств из федерального бюджета. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Солнце» в исполнении Елены Терлиевой. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: после этой песни Юлии Савичевой пришла такая мысль: лучший способ оставаться собой – это не пытаться с утра строить из себя настоящего героя. Не обязательно покорять весь мир до 9 утра. Для начала достаточно найти второй носок, не забыть ключи дома и вовремя выпить кофе. А на подвиге время еще найдется, друзья. Доброе утро! Встречаем вторник вместе. С вами Даня Борисов. Скоро расскажу, как прожить этот день правильно. До астрологического прогноза не пропустите хиты Ирины Круг и Авраама Руссо на радиодаче. Бодрости вам этим утром.
1: Реклама. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеет противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
10: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
13: Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов. Ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское», «Принцесс» от 1099 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом», все нужное в нем.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: радио «Дача».
1: Познакомлю вас с гороскопом на вторник, 16 июня. В этот день на первый план выходят вопросы доверия и личных границ. Раки, скорпионы и рыбы могут столкнуться с ситуацией, где придется честно сказать о своих чувствах или ожиданиях. Откровенный разговор способен снять напряжение, которое давно копилось. Овны, козероги и львы будут настроены на результат, однако звезды предупреждают, не все можно решить силой воли и настойчивостью. Иногда стоит позволить событиям развиваться своим чередом. Близнецы, водолеи и стрельцы окажутся в эпицентре общения и новых идей, возможны неожиданные предложения, встречи или новости. Не исключено, что кто-то подтолкнет вас к интересному решению. Тельцы, девы и весы смогут спокойно разобраться в накопившихся делах. День благоприятен для наведения порядка, планирования и практических решений.

0: куда чаще слышишь цоканье каблучков. Если у вас есть фото в них, где разворачиваются интересные события, поделитесь снимком с командой «Радио Дача». Если история на фото будет интересной, позвоним вам, вручим классный приз для удачного отдыха и отправим в финал акции «Лето с сюрпризом». С очередным финалистом познакомимся уже совсем скоро. Форма регистрации и правила доступны на сайте radiodacha.ru, категория 18+.
1: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 49 04 32. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Утро вторника, друзья. Продолжаем называть финалистов нашей грандиозной летней акции, которая и называется «Лето с сюрпризом». Сегодня объявим человека, который пройдет в финал под номером 6. И со мной на связи Любовь из Перми. Любовь, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Вы нам прислали шикарную фотографию с вашей посевной компании. Как вы написали в анкете, что у вас лето начинается с посевной картофеля. И ваша дочь, как ее зовут?
1: Дарья.
0: Ваша дочь Дарья в свои 5 лет уже помогает на поле. Скажите честно, это рвение ребенка было или наставление родителей помочь?
1: Это было желание, у нее было желание какой-то бонус, ага. Небольшой.
0: А какой бонус был?
1: Сладкий приз и аттракционы.
0: То есть вы совершенно правильная мать, воспитываете не то чтобы кнутом и пряником, но делом и пряником, да?
1: Стараемся, как нас учили, так и мы учим.
0: Ага, отлично. Свое поле чудес мы посадили и собираемся в отпуск. Это вы имеете в виду поле картофеля. А в отпуск куда отправитесь?
1: В отпуск, по Пермскому краю.
0: По Пермскому краю будете путешествовать. Отлично. Чтобы вам было хорошо путешествовать, Любовь, я хочу вручить вам переносную сумку «Термос» от команды «Радиодача» и отправить вас в финал нашей акции под номером 6.
1: Ура! Спасибо огромное.
0: Вам спасибо, что участвуете. Обязательно внимательно слушайте эфир в конце августа. 28 числа мы подведем итоги. Позвоним двум нашим слушателям, предложим им ответить на пару вопросов. И если получим верные ответы от слушателей, то они отправятся в морской круиз из Сочи в Турцию на морском лайнере «Астория Гранде». Любовь, я вас еще раз поздравляю и желаю хорошего дня.
1: Спасибо.
0: Всех остальных слушателей тоже призываю регистрироваться в акции на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
2: Лето с сюрпризом на «Радио Дача». Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
3: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
4: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
2: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите!
5: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
12: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
13: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки от государственных служащих и юристов

0: до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
4: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
3: И зачем они нужны?
4: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
3: А почему называется «наш лецитин»?
4: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
5: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
6: Спрашивайте в аптеках «наш лецитин».
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Григорий Лепс.
9: Самый лучший день заходил вчера.
8: Полина Гагарина.
7: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суперсильный».

0: круглосуточно.ру. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню вам из Курска. Хочу передать привет своей жене. Ее зовут Людмила. Это самое прекрасное создание на этой планете. Хочу заказать для нее песню Тиму Билана «Я люблю тебя». Спасибо большое, радио «Дача». Успехов и удачи.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
2: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство дополнительно направит более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Данная поддержка положена в частности гражданам с инвалидностью, чернобыльцам и ветеранам боевых действий. В правительстве добавили, всего на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 74 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медицинских изделий для каждого человека определяет лечащий врач. В ассоциации компаний розничной торговли назвали самые подделываемые товары в России. Как сообщил председатель организации Станислав Богданов, ими являются в том числе автозапчасти, спортивная одежда и обувь, косметика, бытовая химия, ноутбуки и смартфоны. Он уточнил, что около половины всей контрафактной продукции в нашей стране продается на рынках и барахолках. Еще до 30-40% подделок реализуются через маркетплейсы. Остальное в социальных сетях и одиночных мелких магазинах. Председатель ассоциации считает, что одним из эффективных способов борьбы с контрафактом может стать внедрение системы полной прослеживаемости товаров на всех этапах – от производителя до конечного покупателя. Грибной сезон в лесах средней полосы России стартовал раньше обычного из-за снежной зимы и теплого марта. Об этом РИА Новости рассказала биолог Екатерина Водинеева. Она пояснила, что белые грибы, подберезовики, лисички появились в этой части страны в конце мая-начале июня, что не является аномалией, но сроки начала их плодоношения в текущем году действительно наступили раньше привычных. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите громкую премьеру. Прямо сейчас Сергей Ростов представит в эфире «Радио Дача» свою новую песню о любви «Майя, звезда Шанхая». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: смотреть со стороны или слезы не наш вариант, друзья. Я уверен, каждый слушатель радиодачи не против будет влиться в гущу событий и отрываться по полной, даже когда на календаре вторник. А поводов для такого поведения предостаточно. Например, сегодня отмечается день чекушки. Двух людей, справляющих это событие, я уже утром успел заметить. Еще сегодня день младших братьев, день рождения Артека всесоюзного лагеря, а также день морской черепахи. Выбирайте события по вкусу. А еще одном расскажу через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». До этого не пропустите хит Юлии Михальчик на радиодача.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Только до 31 августа в стоматологии «Дента» скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
11: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: 16 июня день рождения отмечает ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства. Ее создавали как настоящую витрину страны, показывали самые современные технологии, достижения науки, сельского хозяйства и промышленности. Для миллионов людей поездка на ВДНХ была настоящим событием. Многие до сих пор приезжают в Москву, чтобы увидеть знаменитые павильоны и фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Фестиваля радиодачи «Удачные песни». Группа «Фабрика» в эфире утверждают, что любовь — это вам не какое-то очередное сиюминутное чувство, а вещь куда более сложная. Послушаем легендарные хиты группы уже 26 сентября в столице в лайф-арене. Еще придут поздравить радиодачу с 20-летием. Николай Басков, Полина Гагарина, Ольга Зарубина, группа «Город 312» и еще более 20 любимых артистов. Ждем и вас, друзья. Занять лучшее место можно на сайте удачныепесни.рф для слушателей старше 12 лет.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Реклама.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах «Ситна» минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Город не ждет. И тормоза тоже.
12: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: Самые счастливые дни никогда не предупреждают нас о том, что скоро заглянут в нашу жизнь. Не отмечаются красным цветом в календаре, их невозможно запланировать. Просто человек выходит утром из дома, занимается своими делами, трудится без устали, а в конце дня понимает, хороший был денек. Поэтому давайте не будем торопиться с выводами об этом вторнике. Он только начался, и все самое интересное у нас еще впереди. Как и хиты любимые тоже, друзья, там впереди. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент», а также классную песню Анны Семенович на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: И тогда заперёт нас в
6: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
1: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
2: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
1: И зачем они нужны?
2: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
1: А почему называется наш лецитин?
2: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
3: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
4: Спрашивайте в аптеках наш лецитин.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Доброе утро, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Анжела. Я звоню из города Москва. Наш коллектив организации «Привилегии сервис» очень хочет поздравить с днем рождения нашего су-шефа Степана и пожелать ему крепкого здоровья, карьерного роста, отличного настроения и оставаться таким же хорошим человеком. И поставьте для него, пожалуйста, хорошую песню. Спасибо, любимая радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России до конца текущего года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 мл. Соответствующий приказ уже утвержден Минтрансом, и сейчас идут согласования с профильными ведомствами и сообществами, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Однако в общем документе ведомства регламентировано, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 мл и общим объемом не более 1 литра. В том числе в этом пункте прописано детское питание, в частности материнское молоко, но указано, что его можно брать в количестве, необходимом на время полета. Кроме того, глава Минтранса сообщил о планах создать инфраструктуру для пассажиров с детьми по единому стандарту во всех аэропортах и на железнодорожных и автомобильных вокзалах. В Госдуме предложили разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников с ученой степенью кандидата или доктора наук, осуществляющих деятельность по направлениям, имеющим стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета России. Инициатива уже направлена главе Минстроя. Предполагается, что процентная ставка по кредиту для ученых может составить не выше 6% годовых. В Госдуме добавили, мера направлена на сохранение и привлечение высококвалифицированных научных кадров и может быть реализована по модели действующие льготные ипотеки для IT-специалистов. Названы самые бегающие города России. Ими стали Волгоград и Краснодар, каждый второй совершеннолетний, житель которых занимается бегом. Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты одного из исследований, также бегает почти половина граждан в Казани, Ульяновске и Самаре. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Невозможное возможно» в исполнении Димы Билана. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: сейчас подумал, что скука и одиночество две очень недооцененные штуки, потому как именно от скуки люди придумали добрую половину великих изобретений, от настольных игр и антибиотиков до, думаю, дачи. Когда человеку нечего делать, он обязательно начинает что-то улучшать, строить, ремонтировать или выращивать. Так что, если вдруг вам стало скучно, это вовсе не проблема. Это, скорее всего, начало какого-то нового увлечения. Позитивного и нескучного вам вторника, друзья, в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
2: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранит от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на «Сега Я» приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на «Сега Я».
11: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров «Москитол» для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей «Москитол» профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2006.
0: Певица Алена Высоцкая.

0: Ремейк на легендарный хит Игоря Саруханова продолжает эфир «Радио Дача». Новое прочтение песни «Желаю тебе» сделала Кая. Что-то мне подсказывает, выход этой композиции приурочен к юбилею любимого артиста. Игорь Саруханов в этом году отмечает 40 лет творческой деятельности. По этому случаю ожидается трибьют-концерт в рамках фестиваля «Новая волна». Наверняка услышим композицию на этом шоу. Впереди еще больше классных песен. Скоро послушаем работы Галибри и Мавика, Николая Гнатюка и Дениса Клявера на «Радио Дача».
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
12: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: на чей отправляетесь в Сочи. Еще неделю назад с этой же целью отправил бы вас в Москву, но у нас июньская погода сменила температурный режим. Ночью более не то чтобы очень уж теплые. Как говорится, спасибо за использование демо-версии лета. Надеюсь, знойная жара скоро вернется. Ну а это хмурое небо центральную Россию покинет поскорее. Вам тоже, друзья, тепла, солнца, любви желаю в эти июньские деньки. Добавим тепла музыкой. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент», где исполняются ваши музыкальные желания, а также хит Таисии Повалий на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
3: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
2: И зачем они нужны?
3: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
2: А почему называется «наш лецитин»?
3: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
4: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
5: Спрашивайте в аптеках «наш лецитин».
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
8: Что?
7: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
10: Шаман.
9: Группа «Комбинация».
10: Сергей Лазарев.
9: Андрей Державин.
10: Группа «Винтаж».
9: Ольга Зарубина.
10: Григорий Лепс.
9: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана. Звоню из лесного городка. Хочу передать всем привет всем ребятам из гаража. Хочу всем пожелать счастья, самое главное, любви, здоровья и отличного настроения. И для вас песня Олега Газманова. Спасибо, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточно. 6+.
1: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Результаты по первым сданным предметам основного периода ЕГЭ демонстрируют, что средние баллы немного выросли. Такое заявление сделал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее сообщалось, что количество человек, которые набрали 100 баллов в рамках ЕГЭ по истории, в текущем году выросло в 1,5 раза. При этом число высокобальников увеличилось на 4%. Больше всего правильных ответов школьники дали на вопросы, которые были связаны с Великой Отечественной войной. Добавлю, основной период ЕГЭ завершится в России в эту пятницу. Однако у выпускников есть еще резервные дни для сдачи всех предметов. Они состоятся с 22 по 25 июня. Российские власти уделяют особое внимание доставке горюче-смазочных материалов в Крым, воссоединенные и приграничные регионы, а логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Там же отметили, что реализуемые меры направлены и на бесперебойное снабжение агропромышленного комплекса топливом. Добавлю, пока в Крыму и Севастополе сохраняются ограничения на заправках. Бензин отпускают не больше 20 литров на машину, а заправка канистр временно запрещена. Названы самые распространенные схемы мошенников в текущем году. За первые 5 месяцев лидером стала многоэтапная социальная инженерия с подменой номеров и целью запугать жертву для перевода денег. Об этом сообщили в финансовом университете при правительстве. Кроме того, там рассказали, что также распространены аферы с доставкой цветов и посылок, где курьеры выманивают у жертвы код из СМС для доступа к госуслугам или банковскому приложению. Среди других популярных схем – темы ЖКХ с поддельными QR-кодами, фишинговыми ссылками и приложениями, а также обманы с горящими турами и мошенничество на сайтах знакомств. Россиян призвали быть крайне бдительными и осторожными. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядка-то от телефона.
0: Это радио «Дача».
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Ираклий

0: Пожар на деревьях – это нехороший процесс, друзья. Вредит биосфере сильно. Мне кажется, летом важно об этом иногда напоминать. Ираклий с хитом «Лондон, Париж» продолжает эфир радиодачи. Ираклий увидим и 26 сентября в Лайф-арене на юбилейном фестивале радиодачи «Удачные песни». Еще придут поздравить радиодачу с 20-летием Николай Басков, Сергей Лазарев, группа «Отпетые мошенники» и многие другие любимые вами артисты. Занять лучшее место можно на сайте удачныепесни.рф для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: мир нам дарит Алекс Лим на радио «Дача». Вам предлагаю подарить парочку теплых слов близкому человеку и исправить его настроение на летнее позитивное. Оставляйте приветы и поздравления в нашу программу по заявкам. Она стартует уже в полдень по московскому времени. А еще заказывайте любимые хиты по телефону в столице. 8-495-995-2555. Исполнять музыкальные пожелания будем в удачном часе. Пока набираете, в гости заглянут хиты Ирины Дубцовой, Наташи Королевой и услышим инструментальную тему «Утро» из картины «Служебный роман». С вами Радио Дача.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 4904-32. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: любимую песню. Начинаем программу по заявкам уже через 10 минут. До этого исполню другую заявку в удачном моменте, а также поставлю хит Артема Качера. Отличного дня всем слушателям радио «Дача».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими

0: Сочи-Турцию.
1: Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+.
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
12: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
11: И зачем они нужны?
12: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
11: А почему называется наш лецитин?
12: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
13: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
14: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
16: Муз-ТВ представляет.
17: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
16: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
17: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
16: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Эдуард. Хотим поздравить своего коллегу Александра с 50-летия. Желаем ему здоровья, конечно же, удачи и всего самого наилучшего. Ставим для него хорошую песню. Спасибо, Радио «Дача».
4: Есть

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Москве определили приоритеты развития городского здравоохранения на текущий год и дальнейшую перспективу. Как рассказал мэр Сергей Собянин, в список задач вошли рост среднеожидаемой продолжительности жизни, развитие системы медпомощи женщинам и детям, повышение качества лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Кроме того, приоритетами являются расширение использования высокотехнологичных методов лечения, формирование нового каркаса стационарной помощи и активная цифровая трансформация московского здравоохранения. Жители Москвы, участвующие в программе реновации, теперь могут оформлять основные документы по переселению дистанционно. Они получили возможность подписывать бумаги на новое жилье онлайн с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Новый функционал появился в сервисе «Переезд по программе реновации». В России ввели скидку в размере 15% на проезд по платным дорогам для многодетных семей. Она будет действовать до октября, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Он уточнил, что соответствующая возможность у данной категории граждан появилась не впервые. Так, в прошлом году ей воспользовались более 11 тысяч многодетных семей. Водителей столичного региона призвали быть аккуратными на дорогах из-за непогоды. Им порекомендовали держать дистанцию от впереди следующих машин, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, заранее снижать скорость у пешеходных переходов и быть внимательнее на подъемах и спусках, а также на мостах и эстакадах. Тем временем синоптики сообщили, за последние сутки в Москве и области уже выпало более 50% месячной нормы осадков. Сегодня дожди в регионе продолжатся, днем будет до плюс 18, что похоже на сентябрьскую погоду. Этот выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: Начинаем программу по заявкам. Удачный час на «Радио Дача». Здесь каждый может... передать весточку близкому человеку, поздравить с каким-то важным событием и поставить для родного человека любимую песню. Текстовые сообщения принимаются в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Еще в студию можно дозвониться как раз, чтобы заказать любимую песню. Заявки принимаем только по телефону. Наш номер 8-495-995-2555. Меня зовут Даня Борисов. Вы тоже не забывайте представляться. А артиста, чью песню мы сейчас послушаем, зовут Сергей Ростов. Он сегодня представляет свой новый хит о любви к девушке, которая живет в стране восходящего солнца. Нас ждет...
0: премьера на «Радио Дача».
2: Новинка называется «Мама».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Меня зовут Лилия, нахожусь в город Пушкино, Московская область. Хочу передать песню в исполнении Айвазова Лилии. Хочу передать привет Дилкину Николаю Анатольевичу, Журавлеву Александру Васильевичу, Умарову Фирузу, Володе, Андрею Кириченко. Всем хорошего.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений. Я из города Смоленска. Привет тете Светлане. И пускай для меня прозвучит Николай Басков «Все цветы». И радио «Дача», огромное спасибо за хорошие песни.

0: переходим к передаче ваших текстовых посланий. Друзья, гид Дмитрий передает огромную благодарность компании «Автостекло» за прекрасный сплав по реке Белой. Пишет: ребята, отдохнул с вами всей душой. Вы все самые яркие и непосредственные. Громадное спасибо, братья и сестры. Светлана поздравляет любимую доченьку с днем рождения, Гужвину Марию. Пишет: нам сегодня 5 лет. Желает, чтобы жизнь становилась лишь краше. И чтобы вы, Мария, были счастливы всегда. Очень тебя любим. Мама, папа и братик подписались. И привет от Романа Михайловича. Отправляется любимым коллегам Ольге, Елизавете, Галине, Елене Николаевне, Артему, Игорю, Марье Васильевне, Лоре Михайловне. Пишет: потерпите меня чуть-чуть, завтра я ухожу в отпуск. Желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Хитом Натальи Гордиенко. Продолжим «Удачный час».
1: Я сердце брошу

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Данил. Я из города Москвы. И я хочу передать привет своему другу Раису и Вадику. Я желаю им хорошего дня.

0: Точный час.
1: Еще парочку ваших сообщений прочту в программе «Удачный час» на радио «Дача». Айгуль, огромный привет соседям по даче на Дмитриевке. Передает в СНТ ветеран дядя Ваня с одной стороны и тетя Надя с другой. Желает прекрасного настроения в этот солнечный день. Айгуль, вот бы нам вашего солнца, хотя бы чуть-чуть. Елена далее. Привет передает мужу Колодченко Александру, любимой подруге Трояновой Жене, ее мужу Сергею, куме Штейниковой Алене и всему СНТ. Номер 8 всех обнимает и целует Елена. Ваше послание, друзья, тоже очень жду. Группа ВКонтакте «Радио Дача» к вашим услугам.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15%. 10% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе?
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Знает наш адрес каждый городожитель. Без покупок от нас уходят редко. Даже нужен бассейн, если очиститель. И нужна антимоскитная сетка. В сети магазинов «Милый дом» дезинфицирующее средство для бассейнов, перекись водорода 5 литров, 599 рублей. Дверная антимоскитная сетка 100 на 210 сантиметров, 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Каждый день этого лета пляж в Березках

0: водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
1: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

Возвращаюсь к вашим текстовым посланиям, которые вы оставляете в группе ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджере «Макс», где наш номер выглядит так: 8-910-004-49-24. Наталья передает привет своему мужу Андрею и всем слушателям «Радиодача», желает хорошего дня. Наталья, вам тоже нескучного вторника. Ольга привет отправляет в Курган девчонкам из ПДБ «Кузницы». Пишет: вы самые лучшие, пойдемте пить чай. Антонина, мы тебя ждем, Антонина, присоединяйтесь к коллегам. Кристина далее привет всем дачникам Иркутской области передает из поселка Михайловка от семьи Поповых. Пишет: наслаждаемся солнцем и вашей музыкой в такой жаркий день. Вот куда хорошая погода ушла. Для Кристины песня будет участников фестиваля «Радиодача. Удачные песни» от петых мошенников. Узнаем, чем стоит заниматься у реки. Еще от Лёльки успею прочесть сообщение. Она привет передает в Нагорье Ярославской области сыночкам Максиму и Артему. Я вас очень сильно люблю, пишет. Это удачный час, друзья. Пишите и вы.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Максим Чередниченко из города Люберцы. Передаю привет своим маме и папе. Их зовут Надежда Владимировна и Леонид Андреевич. Желаю им хорошего дня. Я их очень люблю. И ставлю песню Анны Герман. Спасибо, радио «Дача».
3: Дурманом сладким

0: Удачный час.
1: Удачный час на радио «Дача» продолжается. Татьяна нам написала, передает привет любимым мальчишкам-сыновьям Александру и Сергею. Большой привет, очень их люблю, пишет. Мы с ними сейчас находимся в Рассказихе, отдыхаем, купаемся. А также большой пламенный привет Татьяна отправляет любимому мужу Дмитрию, который на работе находится, но скоро приедет за любимой семьей. Также привет Кутузовым, Семеновым, Захаровым, Полторацким. Отправила, ждем их всех в гостях. Ну вот как хорошо. Вторник, разгар рабочего дня. Татьяна с сыновьями купается, где-то загорает, завидую. Светлана в этот летний день передает привет радиодаче за отличное настроение каждый день. Спасибо вам, спасибо за эти слова. Также Светлана передает привет дочери Анастасии. Желает, чтобы Анастасия была самой счастливой девочкой на свете. Да будет так, друзья. Ваши сообщения жду. Мессенджер Макс, наш номер там 8-910-004-49-24. К вашим услугам.
2: Реклама.
3: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой создает пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочные рассады петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45-12-23. 45-12-23. Лицензия 14-572.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45-15-85.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Оксана из города Москва. Я хочу передать привет своему папе Олегу. Хочу заказать песню «Тополиный пух», «Жара, июль». Папа, я тебя люблю. Спасибо, «Радиодача».

Продолжаю читать ваши приветы и поздравления в программе «Удачный час» на радио «Дача». Олег написал, передает привет себе любимому Олегу Филимонову, а также своей маме Татьяне Николаевне, всем жителям Сочи и жителям Ижевска. Пишет, строю дом, делаю крышу, загораю, вечером поеду на море. Ну, шикарный план на день у Олега, всем бы так. Далее, Павел, Софья, Степан и Матвей поздравляют с днем рождения Леонида Павловича, желают ему крепкого здоровья, благополучия, достатка, чтобы близкие были рядом и всего самого наилучшего. Душевненько вышла Лидия, большой привет Леночке Палагиной из департамента финансов передает. Она просто чудесная, жизнерадостная, легкая девушка, пусть все, что она задумала, всегда сбывается. Всем слушателям радиодача Лидия пожелала исполнения самых сокровенных желаний. Присоединяюсь. Как к такому сообщению не присоединиться? До финала программы по заявкам совсем мало времени осталось. Успеете передать свою теплую весточку в адрес близкого человека в группе ВКонтакте «Радио Дача». Удачный час. Продолжим классным хитом Зары «У любви свои законы» на «Радио Дача».

0: Точный час.
1: И вот какими сообщениями будем завершать программу «Дачный час» на радио «Дача». Крестная Женя, родители и все близкие поздравляют с днем свадьбы Кирюшу и Дашу. Желают счастья, крепкой любви на долгие годы. Детишек побольше и здоровья также много. Любим вас, подписались родные. Поздравляем от команды радио «Дача» Кирилла и Дарью. Только счастья вам. Привет Черной Татьяне и Дарье от Кузнецова Вадима из Благовещенска отправляют. Вадим написал коротко и ясно, как мы знаем, краткость сестра таланта. Юлия, приветик передает девочкам из производственного отдела ООО «Магнистрой». Желает им прекрасного настроения в этот шикарный солнечный денек. Друзья, не перестану повторять, поделитесь солнцем с Москвой. У нас как-то хмуро, дождь идет целый день и обещают нам такой расклад событий до финала этого вторника. Но уверен, Мария Федорова поднимет настроение тем, у кого тоже за окном дождь, солнечными хитами в эфире «Радио Дача». Я, Дань Борисов, прощаюсь с вами до завтра. Всем отличного вторника.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight.

0: Light. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества – и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
3: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
2: И зачем они нужны?
3: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
2: А почему называется наш лецитин?
3: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
4: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
5: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Удачный час.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Саша, а мою подругу зовут Рита. Мы хотим передать привет нашим бабушкам. Мы находимся в городе Волгограде. СНТ «Буровик». Бабушек наших зовут Наталья и Татьяна. Мы им желаем здоровья и удачи. И заказываем песню Сергея Лазарева. Спасибо, радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
3: В студии Радио Дача с новостями Юлиана Сонова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, то есть до осени 2031 года. Количество мест останется прежним, всего 450. Напомню, на прошлой неделе на совещании с постоянными членами Совета Безопасности глава нашего государства назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием. А председатель Центра избиркома Элла Памфилова заявляла, что, исходя из запроса избирателей, единый день голосования может продлиться 3 дня. Как ожидается, в это время откроется свыше 300 зарубежных избирательных участков, размещенных в более чем 150 странах. Ситуация по острым кишечным инфекциям в России стабильная и контролируемая. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что заболеваемость находится на уровне средних многолетних значений. В ведомстве уточнили, причинами заболеваний чаще всего являются нарушения технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов, несоблюдение сроков годности и пренебрежение личной гигиеной во время приготовления и употребления пищи. Аналитики Яндекса изучили запросы пользователей Калиси AI об окрошке. Выяснилось, что самой популярной основой для традиционного холодного супа оказался квас. В топ-5 также вошли кефир, минералка, вода и айран. Кроме того, россияне интересуются и свойствами блюда. В частности, они спрашивают у искусственного интеллекта, можно ли похудеть с помощью правильной окрошки на кефире. Встречаются и необычные запросы, к примеру, кто изображал окрошку на своих картинах и к чему снится есть окрошку с черной смородиной. Курс доллара на сегодня 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании Радио Дача. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо

0: Хиты «Радио Дача» растет вместе с вами. Вот уже до 20-летия доросли. Праздновать это грандиозное событие будем в Лайф-арене в Москве 26 сентября на юбилейном фестивале «Удачные песни». В этот вечер с нами будут все звезды «Радио Дача». Николай Басков, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, группа «Комбинация», Ольга Зарубина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты слушайте в ближайшие минуты на «Радио Дача». Их для вас исполнит еще одна участница юбилейного фестиваля «Удачные песни» Полина Гагарина, а также группа «Нэнси» и «Валерия». Меня зовут Мария Федорова. Всем доброго вторника желаю.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункер.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

0: На радиодаче участница юбилейного фестиваля «Удачные песни» Полина Гагарина с композицией «Полина», которую мы некоторое время назад запремьерили в хит-параде «Горячая десятка». И на этой неделе обещаем вам премьеру, но уже от Артура Пирожкова. Будем слушать его новинку, которая называется «Она не такая». Услышите ее в ближайшую пятницу в 7 вечера по московскому времени. Этот день продолжим вместе с хитами группа «Винтаж», «Високосный год» и не только. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем хорошего настроения.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет.

0: Кровать и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
4: Акция действует до 29 июня.
5: Город не ждет. И тормоза тоже.
6: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган-центр «Регинес» в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган, центр «Регинес», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
9: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Мексику и отправиться в отпуск. Хочется верить в то, что этот отпуск либо у кого-то из вас вот-вот наступит, либо продолжается. Лето проводим в компании «Радиодача». Вот-вот услышим классный хит Дмитрия Маликова. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Всем приятного вторника.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
9: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
8: И зачем они нужны?
9: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
8: А почему называется «наш лецитин»?
9: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
10: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
11: Спрашивайте в аптеках «наш лецитин».
12: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, слушатели и ведущая радио «Дача». Меня зовут Миша, и я из Вологодской области. Я хочу пожелать удачи и здоровья. И хочу поставить песню Татьяны Куртукова «Одного». Спасибо.

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября текущего года. Документ опубликован на сайте Кремля и вступил в силу со дня опубликования. Согласно законодательству, выборы должны быть назначены не ранее, чем за 110 и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Единый день голосования 20 сентября. Также пройдут прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах России. Для голосования будут открыты свыше 300 избирательных участков в более чем 150 странах. Минпросвещение запустило горячую линию для директоров школ по подбору учителей и других педагогических работников. Такая практика реализуется уже второй год. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что в прошлый раз горячая линия зарекомендовала себя как действенный инструмент. Всего за время ее работы удалось закрыть свыше 1500 заявок от образовательных организаций во всех регионах России. В конце мая, начале июня продажи черешни в России сократились на 8-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает издание «Коммерсант». Натуральные продажи упали на 15% в расчете на одну торговую точку, а чек-индекс зафиксировал снижение на 8%. При этом средний чек вырос на 11%, составил почти 600 рублей, а цена за килограмм достигла 850 рублей. Отечественная черешня по разным оценкам занимает от 10 до 30% ассортимента сетей. Россияне увеличили покупки аптечных товаров в преддверии сезона отпусков. В числе наиболее популярных товаров – лекарства, пластыри, антисептики, солнцезащитные средства и дорожные наборы. Самыми востребованными оказались обезболивающие и противовоспалительные препараты, а также лекарства от аллергии и насморка. Кроме того, значительный спрос вырос на средства после укусов насекомых. Пик продаж пришелся на середину мая. Этот выпуск завершен. Слава, песня «Попутчица» прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе. Оставайтесь в компании. Радио «Удача». Всем отличного дня и настроения.
0: Прямо сейчас

0: дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубахой.

тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

0: помидорчики, огурчики, ягоды и яблоки, конечно же. Вот чтобы все это было, нужно хорошенько потрудиться. На радиодаче весь дачный сезон помогает вам разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Рубрика «Хорошо устроена». И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И подпевайте любимым хитам. Совсем скоро будем слушать на радиодаче Владимира Преснякова, Леонида Агутина и Алсу. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: С каждой минутой музыки на радио «Дача» становится все больше. После красивой медленной композиции «Учусь любить» в исполнении Владимира Преснякова будем слушать Шуру, Ольгу Зарубину и Полину. И вашу заявку непременно исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для приветов и поздравлений 8495-995-2555. Звоните, оставляйте душевные послания и закрепляйте их вашими любимыми песнями. Оставайтесь в компании «Радио Дача», будет музыкально.
1: Погода.
2: По данным Мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
11: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
12: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Летний дождь прекрасен, особенно если есть возможность лицезреть его на пляже. Да-да-да. А мы же наслаждаемся классной песней Шуры на радио «Дача». Далее будем слушать Антипа Александра Буйнова. А уже в начале следующего часа вас ждет большая премьера. Сергей Ростов представит в нашем эфире свою новую песню о любви к девушке, которая живет в стране восходящего солнца. Уже в начале следующего часа слушайте новинку «Майя, звезда Шанхая». Всем приятного вторника. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
0: Дача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.

0: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир, я из Набережных Челнов. Хотел бы послушать песню «Максим, какая нежность». Передаю большой привет своему другу Павлу, чтобы он развивался в своих достижениях, целях. Спасибо, радио «Дача».

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Мошенники активизировали схемы обмана, связанные со здоровьем. Как пишут СМИ, злоумышленники создают поддельные сайты аптек и клиник, предлагая дешевые лекарства или бесплатные консультации врача. После ввода данных банковской карты деньги списываются, а товар или услуга не предоставляются. Также распространены звонки якобы из поликлиники под предлогом диспансеризации или обновления данных. Аферисты выманивают код из СМС, которым можно дать доступ к аккаунту на портале госуслуги. МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов, пишут РИА Новости. Второе место заняло МГТУ имени Баумана, третье – Московский физико-технический институт. В первую пятерку также вошли Санкт-Петербургский государственный университет и НИАУ МИФИ. Как отметили составители рейтинга, юбилейный 15-й выпуск списка подтвердил устойчивость позиций ведущих образовательных учреждений страны. Более половины мест в рейтинге заняли вузы Московской и Петербургской агломераций. Около 40 регионов России отличаются повышенной аварийностью на перекрестках, сообщили в госавтоинспекции МВД. В числе таких территорий – Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Ленинградская, Свердловская и Нижегородская области. Отмечается, что ежегодно порядка 35 регионов не выполняют свои целевые показатели по дорожной безопасности. При этом в целом по стране федеральные ориентиры выполняются. В ведомстве добавили, что оценка ситуации будет продолжена по итогам полугодия. Аналитики Яндекса проанализировали запросы пользователей Калисии и выяснили, какие вопросы о мороженом россияне задают чаще всего, а также какой вкус этого десерта считают самым популярным в стране. Согласно полученным данным, безусловный лидер по числу упоминаний – шоколадное мороженое, второе место занимает клубничное, третье – ванильное. Также в топ популярных запросов вошел вопрос, можно ли есть мороженое, если болит горло. Этот выпуск завершен, а далее премьера. Сергей Ростов представит в нашем эфире свою новую песню о любви «Майя, звезда Шанхая». Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: как птицы снова улетят на юг, мы успеем определить всех финалистов нашей акции «Лето сюрпризом» на «Радиодаче». Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. За самые интересные фотографии от «Радиодачи» будут шикарные призы для удачного отдыха и путевка в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Удачи вам в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила найдете на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И музыка любимая найдет вас уже в ближайшие минуты. Будем слушать Юру Шатунова, Вован и Анну Семенович и группу «А-студио» на «Радиодаче». Приятного дня всем!
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
9: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81. 1.81.
10: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
13: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
14: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: На Радио Дача участник юбилейного фестиваля «Удачные песни» Ираклия с композицией «Солнце внутри». Песня вот проиграла, и солнышко, знаете ли, выглянуло за окнами студии Радио Дача, что очень даже приятно. Значит, не такой уж и пасмурный этот вторник. Всем солнца, ловите, берите и подпевайте далее замечательным хитам Анны Герман, Руслана Алихно и группы «Руки вверх» на Радио Дача. Хорошего настроения вам.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат. Гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 49 04 32. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

Вы тоже можете сказать своим друзьям и близким пару добрых слов благодаря рубрике «Удачный момент» на Радио Дача. Для этого звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495 995 2555.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Муз-ТВ представляет.
9: Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
8: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
9: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
8: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Поздравляю своего отца с днем рождения, Красновидова Вячеслава Анатольевича. Желаю ему долгих лет жизни. Папочка, мы тебя очень сильно любим. Твой сын Николай. И прошу поставить песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября текущего года. В них впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии. Об этом пишет ТАСС. Согласно законодательству, выборы должны быть назначены не ранее, чем за 110 и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. В единый день голосования 20 сентября также пройдут прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах России. В Чувашии совершен первый в России платеж в бюджет с использованием цифрового рубля от юридического лица, сообщает ТАСС. В республике продолжается апробация цифровой валюты в бюджетном процессе, отметили в региональном Минфине. В августе планируется перейти к тестированию в социальной сфере, выплаты цифровыми рублями многодетным семьям на школьную форму, а также поддержка аграриев в сделках по лизингу сельхозтехники. Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. Новые правила вступают в силу с 1 сентября, сообщает «Вечерняя Москва». В перечень включены нутрициология, медицинский массаж, детская онкология, медицинская кибернетика и эмбриология. По мнению экспертов, эти направления становятся все более востребованными. Основная перечень также позволит упорядочить оказание соответствующих услуг и ограничить допуск к работе с пациентами лиц без профильного медицинского образования. С момента запуска сервиса сим-карты на госуслугах им воспользовались 200 миллионов раз, сообщили в Минцифры. Услуга позволяет проверить, какие мобильные номера оформлены на гражданина, увидеть договоры со всеми операторами, а также приостановить или расторгнуть их. Всего заблокировано почти 2 миллиона сим-карт. В министерстве подчеркнули, что сервис помогает защититься от мошенников, контролировать договоры связи и оперативно выявлять неизвестные номера. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Замуж хочу» в исполнении группы «Лазурного берега». Всем отличного дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Солнце встает, только люди жаворонки, для них это комфортно. А вот совам идеально просыпаться часов в 9 утра, то и в 10. А вообще все зависит от того, во сколько мы ложимся, друзья. Если вовремя, то и на работе носом клевать не придется. Тем временем рабочий-то день потихоньку завершается, что очень приятно. И приятная музыка на радиодаче для всех вас. Скоро будем слушать Стаса Михайлова, группу «Краски» и Диму Билана. Будем вместе.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
5: Только до 31 августа в стоматологии «Медента». Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
8: Вентилятор дует легким бризом, доставляя радость от прохлады. Покупку его не считайте капризом. Вентилятору в доме все будут рады. В сети магазинов «Милый дом». Вентилятор напольный в ассортименте 1299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Сяохуа ичинг чешула. Чунгуочича ширинчинда.
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: домой.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
1: Удачные песни».
2: Участник музыкального праздника
1: Стас Михайлов.

0: Где-то примерно месяца через 3 Стас Михайлов лично придет поздравить радиодачу с юбилеем. В этом году нам исполняется 20 лет. И все эти годы Стас Михайлов рядом с нами. А потому и праздновать будем вместе с ним 26 сентября в Москве в Лайф-арене. А еще с нами в этот вечер будут Николай Басков, Григорий Лепс, Юлиана Краулова, Владимир Пресняков, Шаман и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. И все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситно минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Все-таки, если жизнь наша праздник, то и рабочие дни кажутся вполне себе симпатичными. Сегодня, кстати, уже вторник. Проводим его хорошо, там, где есть радиодача. И готовимся насладиться отличной музыкой. Впереди душевный хит Авраама Руссо. И после будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открой.
6: Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати

0: каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
3: Юлиана Караулова.
2: Отпетые мошенники.
4: Люби меня, люби.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей, я из города Ярославль. Хотел бы поздравить семью Усиков, Галу и Дэна. Они сейчас в городе Минск. С днем свадьбы. Пожелать им всего самого доброго, любви, счастья, благополучия. И поставьте для них какую-нибудь...

0: Ай, карете.
1: В Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
2: В студии Радио Дача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В рамках нацпроекта «Безопасность дорожного движения» планируется формирование новой культуры поведения на дорогах. Минтранс поставил задачу сократить смертность в ДТП в полтора раза к 2030 году, пишет РИА Новости. Отмечается, что целевой показатель может быть амбициозным и завышенным, однако такие цели необходимы, так как сохранение жизни граждан является одним из главных приоритетов. Станции метро «Китай-город», «Пушкинская» и «Охотный ряд» стали лидерами по ночному пассажиропотоку в Москве, сообщил замэра Максим Лексутов. Также высокий спрос ночью фиксируется на станциях «Парк культуры» и «Белорусская». Высокая загрузка этих станций связана с их расположением рядом с крупными объектами массового посещения, уточнил вице-мэр. С 15 мая по 14 июня посетители столичных ярмарок выходного дня приобрели 215 тонн овощей, сообщает портал мэра и правительство Москвы. Ярмарки работают по пятницам, субботам и воскресеньям. Самым популярным товаром стали огурцы, продано более 50 тонн. Также в пятерку лидеров вошли помидоры, капуста и кабачки, которые в этом году появились в продаже рано. На ярмарке овощи поставляются из разных регионов и климатических зон страны, поэтому сроки начала сезона для каждой культуры каждый раз отличаются. Продукция фермеров не выращивается в промышленности масштабах и зависит от погодных условий и способов культивации. В Москве и области до конца рабочей недели сохранится пасмурная и дождливая погода с температурой ниже климатической нормы. Только за последние сутки в столичном регионе выпало более половины месячной нормы осадков, сообщает главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. До 18 июня ночью ожидается 10-12 градусов, днем до 19 тепла. При этом возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. В пятницу днем прогнозируются кратковременные дожди и до 22 градусов. А в предстоящие выходные температура воздуха может прогреться до плюс 26. Это все новости к данной минуте, а Настя Царица прозвучит сразу после выпуска.
1: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Лучшие палочки для еды – это шампуры с шашлыком.
0: Это радио «Дача».

0: Это еще шашлыки, баня, хорошая компания и любимая музыка, конечно же. Именно такая на радиодаче звучит круглосуточно. После Владислава Агафонова с удовольствием послушаем «Елку», Вадима Усланова и Ольгу Бузову. Всем приятного вечера летнего. Оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
8: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции уточнять у официального дилера. Не является публичной.
13: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: На радиодаче певица Ёлка с одной из своих свежих композиций, которая называется «Проще». В пятницу, кстати, еще на одну новую песню в нашем эфире станет больше. Артур Пирожков представит композицию, которая называется «Она не такая». Услышите ее в рамках хит-парада «Горячая десятка» в 7 вечера по московскому времени в пятницу. В ближайшие минуты на радиодаче тоже будет достаточно музыкально. Наташа Королева, Никита Мария Зайцева и диджей Фурс и группа Любе украсят этот чудесный летний вечер. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современная оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина, 48, телефон 20-72-73 и салон «Роденшток». 50 лет магнитки, 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Уже совсем скоро кому-то из слушателей отправим музыкальный подарок в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Перед этим послушаем новинку от Юлии Михальчик. А уже в начале следующего часа вас ждет большая премьера. Сегодня Сергей Ростов представляет свою новую песню, которая называется «Майя, звезда Шанхая». Услышите новинку в начале следующего часа. Там же вас поприветствует Сергей Черноусов. Проведете с ним остаток этого вторника. А мы встретимся завтра. Всем пока. Мария Федорова, Радио Дача. Отличного вечера вам.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заперет нас в МВидео скидка и лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титанный шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил.

Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Хочу передать огромный привет своему дружному коллективу, всем девочкам пожелать удачи, всего-всего наилучшего. И поставьте, пожалуйста, песню Юрия Шатунова «Детство». И большой привет передаю нашему начальнику Ковалевской Ольге Андреевне. Спасибо большое, радио «Дача».

0: на суточно.
1: 6+.
2: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. После объявления об открытии пляжей в Анапе туроператоры не фиксируют резкого подорожания отелей, сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость проживания выросла на 5-10% по сравнению с маем, что соответствует обычной сезонной динамике. Отельеры придерживаются сдержанной ценовой политики. Многие объекты сохраняют скидки 10-15%, а отдельные гостиницы и санатории предлагают акции до 30%. Еще отмечается, что спрос на отдых в Анапе этим летом вырос на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Часть туристов переориентировались в других черноморских направлениях. Прогнозируется, что загрузка популярных отелей в пик сезона может достичь 90%, однако массового роста цен не ожидается. Возможно лишь точечное повышение в наиболее востребованных объектах. 19 июня в 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. В ней примут участие представитель ЦБ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Алексей Заботкин, пишет РИА Новости. МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов, пишет РИА Новости. Второе место занял МГТУ имени Баумана, третье – Московский физико-технический институт. В первую пятерку также вошли Санкт-Петербургский государственный университет и НИЯУ МИФИ. Как отметили составители рейтинга, юбилейный 15-й выпуск списка подтвердил устойчивость позиций ведущих образовательных учреждений страны. Более половины мест в рейтинге заняли вузы Московской и Петербургской агломераций. Россияне увеличили покупки аптечных товаров в преддверии сезона отпусков. В числе наиболее популярных товаров – лекарства, пластыри, антисептики, солнцезащитные средства и дорожные наборы. Самыми востребованными оказались обезболивающие и противовоспалительные препараты, а также лекарства от аллергии и насморка. Кроме того, значительно вырос спрос на средства после укусов насекомых. Этот выпуск завершен, а далее премьера. Сергей Ростов представит в нашем эфире свою новую песню о любви «Моя звезда Шанхая».

0: Последние звонки в российских школах прошли в финале мая. Теперь завершается период экзаменов. Желаем тех успешных результатов. Понимаем, насколько это все волнительно, тревожно, но точно возможно. У нас с вами порой рабочий день тоже может напоминать сдачу экзаменов со всеми вытекающими. А затем наступает вечер, и вся ответственность и сложность переносится на следующий рабочий день. Всем легкого вечера. Уже скоро его дополнят хиты Филиппа Киркорова, Александра Маршала, Славы и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров Москитол для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей Москитол, профессиональная защита, всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Возьми меня с собой.
1: Хорошо там, где есть радиодача.

0: Лазарева в продолжении часа на радио «Дача». Имя любимого артиста в нашей стране знакомо каждому. За десятилетия на сцене он создал неповторимый образ, покорил миллионы сердец и может уверенно заявлять, что у него давно все хорошо. У нас с вами также хорошо там, где есть радио «Дача». Продолжаем слушать любимые хиты. И на очереди песни Александра Малинина, Аркадия Укупника, Николая Баскова и Любови Успенской и многие другие. Желаем всем такого же хорошего вечера и легкого продолжения недели.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Аркадия Укупника в финале часом на радио «Дача». Проводим этот вечер в компании любимых хитов, которые давно объединяют десятки городов, миллионы слушателей. А еще любимые рубрики, программы, ну и не обходятся без соцсетей. Предлагаю подписаться на наш канал «Радио «Дача» в Телеграм, в Яндекс.Дзен. А еще, например, на нашем сайте radiodacha.ru много интересных новостей, видео, а также архива любимых программ. Что касается эфира, уже скоро его дополнят хиты группы «Премьер-министр», Татьяна Була, Александра Малинина и многие другие. Держимся волны радиодачи.
1: Реклама.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: И тогда заперет нас в
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
8: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: хорошо. Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
5: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Света, я из Раменского. Дарит привет своим коллегам и цеха Барбара, Руслану, Эми, Ире, еще одной Ире, Александру, Максиму Сергеевичу. И заказывая песню группа «Стрелки». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. Новые правила вступают в силу с 1 сентября, сообщает «Вечерняя Москва». В перечень включены нутрициология, медицинский массаж, детская онкология, медицинская кибернетика и эмбриология. По мнению экспертов, эти направления становятся все более востребованными. Обновление перечня также позволит упорядочить оказание соответствующих услуг и ограничить допуск к работе с пациентами лиц без профильного медицинского образования. Мошенники активизировали схемы обмана, связанные со здоровьем. Как пишут СМИ, злоумышленники создают поддельные сайты аптек и клиник, предлагая дешевые лекарства или бесплатные консультации врача. После ввода данных банковской карты деньги списываются, а товар или услуга не предоставляются. Также распространены звонки якобы из поликлиники. Под предлогом диспансеризации или обновления данных аферисты выманивают код из СМС, который может дать доступ к аккаунту на портале госуслуги. В Чувашии совершен первый в России платеж в бюджет с использованием цифрового рубля от юридического лица, сообщает ТАСС. В республике продолжается апробация цифровой валюты в бюджетном процессе, отметили в региональном Минфине. В августе планируется перейти к тестированию в социальной сфере, выплаты цифровыми рублями многодетным семьям на школьную форму, а также поддержка аграриев в сделках по лизингу сельхозтехники. В Москве и области до конца рабочей недели сохранится пасмурная и дождливая погода с температурой ниже климатической нормы. Только за последние сутки в столичном регионе выпало более половины месячной нормы осадков. До 18 июня ночью ожидается 10-12 градусов, днем до 19 тепла. При этом возможный порыв ветра до 14 метров в секунду. В пятницу днем прогнозируются кратковременные дожди и до 22 градусов. А в предстоящие выходные температура воздуха может прогреться до плюс 26. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час в эфире «Радио Дача» открывает Татьяна Буланова с композицией «Ледяное сердце».
0: Прямо сейчас.

На радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.

0: Хватит, довольно, порой эти обращения хочется направить погоде, когда за окном всю неделю дожди и пасмурно, а ведь с нами лето и точно хочется других красок. Хотя есть множество способов провести время дома с пользой и удовольствием. Например, выбрать книгу по вкусу и погрузиться в другой мир. Также вспомнить о своих увлечениях, хобби. Ну и, конечно, просмотр фильмов и сериалов, которых сейчас такое количество, что ни одного летнего сезона не хватит на всем. Мы с вами в любую погоду слушаем любимые песни в нашем эфире. И уже через короткую паузу для вас хиты группы «Чай вдвоем», Аллы Риты, Алексея Петрухина, «Жасмин» и многие другие.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50, телефон 43-81-50.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: слышу там, где есть радиодача.
1: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не сверну.

0: Волну радиодачи и слушаем такие замечательные хиты круглые сутки. Кроме песен у нас немало любимых программ и полезных рубрик. Например, гороскоп — это самый точный астрологический прогноз на грядущий день. Услышим советы астрологов завтра в 8:30 по московскому времени. А вот что касается ближайших минут, здесь у нас прекрасные хиты Валентины Легкоступовой, Ани Лорак, Надежды Кадышевой и многие другие. Всем желаем приятного, теплого вечера.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: В «Оптике Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. «Оптика Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Море, солнце и любви, да еще тепла и хорошей погоды отвлечет за собой лето. Прекрасное время года. И отдельное место здесь, конечно, занимает сезон отпусков. Отчего еще приятней. Одни улетают в жаркие и теплые страны, другие на даче, причем переезжают практически на все лето. Работы все же хватает, там не только отдых. Ну и дома тоже можно неплохо отдохнуть, собравшись с кем-то из друзей или родственников. Им вы можете передать привет в нашем эфире. Для этого в финале каждого часа здесь рубрика «Удачный момент». А еще через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Полины Гагариной, Стаса Михайлова и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
9: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Муз-ТВ представляет

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: под солнце мы вдвоем.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Это Арсений, и я из города Катав. Я хочу передать привет своей маме Алене Микляевой. Ставлю песню для мамы на дискотеку. Спасибо, радио «Дача».
4: А?

0: что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал хладным.

0: идеале, конечно, чтобы зацепило и на всю жизнь, но случайте подобные сюжеты. От этого, увы, никуда не деться. Яркий хит Артура Пирожкова в продолжении часа на радио «Дача». А вот уже в пятницу в рамках программы «Горячая десятка» любимый артист представит свою новую песню. Называется «Она не такая». Думаю, с названием несложно догадаться, о чем она и кому адресована. А вот для вас уже скоро не менее желанные хиты Юлианы Карауловой, Валерия Леонтьева, Тейси Повали и многие другие.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
3: 222-96-2.
1: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
4: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: встреча.
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

Сердце в отпуск. Новинка Юлианы Карауловой в эфире «Радио Дача». С любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Юлианы Карауловой, еще увидим Полину Гагарину, Николая Баскова, группу «Отпетые мошенники», еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Марины Хлебниковой, Филиппа Киркорова и не только.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа

0: Еще одна замечательная песня из категории «Летний хит». Таких у нас много в каждом часе для хорошего настроения. Лето лишь набирает обороты. Надеюсь, в это время у вас еще и летний отпуск, и масса больших планов, как провести это время. Все же такая возможность дается нам один раз в год. Поэтому берем от данного сезона все, что можно взять, и не скромничаем. Также для вас через короткую паузу следующие хиты. Послушаем песни группы «Руки вверх», Владимира Преснякова, Ольги Бузовой и многие другие. Желаем всем приятного вечера в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Шаман.
4: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
5: Группа «Винтаж».
4: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды радио «Удача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Маша. Я из Москвы. Хочу заказать песню «Валерия». И передаю привет маме, которую зовут Марина. А вам, радио «Дача», спасибо.

хит группы «Динамит» на радиодаче. Между нами также могут быть большие расстояния, которые мы с легкостью преодолеваем с помощью нашего эфира. Можете передать привет своим дальним родственникам в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Ждем звонков, ну и через короткую паузу вместе одной большой компанией будем слушать следующие хиты Ирины Салтыковой, Димы Билана, Алсу и многие другие.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это «Радио Дача».

компании таких замечательных песен «Радио Удача» мы проводим этот вечер вторника. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным, близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз — два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Славы, Татьяны Овсиенко и не только.

0: Муж, яркий хит Ирины Аллегровой в финале часа на радио «Удача». Не станем вспоминать тот факт, что идеальных людей не бывает, еще как бывают. И вы об этом прекрасно знаете. Можете передать им привет в нашем эфире, порадовать на всю страну. Каждому, кто держится нашей волны, мы желаем удачного завершения дня. Завтра уже среда. Плавно, но верно, мы следуем к завершению рабочей недели. И делаем это, как всегда, в компании любимых песен. Уже скоро вернемся к ним и послушаем хиты Дмитрия Маликова, Николая Баскова, Кайметова и многие другие.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Даша из Астрахани. Я хочу передать привет своей маме, Наташе, Саде, Роме. Я хочу пожелать огромных успехов на работе и в спорте. Хочу поставить для них песню «Винтаж Роман». Спасибо, радио «Дача».

Время, как обычно, бежит, за ним не угнаться. Если измерять его неделями, то, например, с самого начала этого года прошло 24 недели с небольшим, что в целом прилично, практически середина этого года. Она, кстати, выпадет на 2 июля. Ну а касаемо летнего сезона, здесь все только начинается. Имеем лишь 2 полные недели с небольшим. Пусть остальные подарят вам самые приятные эмоции. Все же лето, это всегда хочется провести его как-то по-особенному, не только в домашних и рабочих делах. Ну и в компании таких прекрасных песен. Через короткую паузу послушаем хиты группы «Кармен», «Султана Лагучева», группы «Дискотека Авария» и многие другие в эфире «Радио Дача».

Компании ярких хитов радиоудачи мы проводим этот поздний вечер вторником. С нами лето, поэтому многие сейчас отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиоудача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены увидим Полину Гагарину, Григория Лепса, Чепика, еще более 20 артистов. Настоящий праздник для всех слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Ласковый май», также Елены Кукарской и многие другие.

0: ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае сезон отпусков стартовал. Пожелаем всем приятного отдыха скоро. Надеюсь, каждый сможет к вам присоединиться. Ну а мне стоит напомнить о возможности провести свой отдых в компании отличной музыки в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. Здесь есть дополнительные онлайн-каналы, диско-дача, песня года, ну и, разумеется, прямой эфир. Его уже скоро дополнят хиты Натали, Наталья Гордиенко, Леонида Агутина и многие другие.
1: Реклама. Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Координация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей из города Ульяновска. Привет своему напарнику Сергею. Желаю всему городу Ульяновску процветания, счастья и любви. Поставьте, пожалуйста, для нас песню «Малиновая лада». Радио «Дача», мы вас любим.

Самый первый хит группы «Бис» в эфире «Радио Дача» «Твой или ничей?» Фраза, которую хочется слышать каждый от своей второй половины. А вот недавно любимая группа порадовала своих поклонников новой песней «Таня, не плачь». Лиричный трек о болезненном расстоянии, обманутых надеждах придется по душе многим, ведь подобное случается, увы, нередко. Однако под такие прекрасные песни любые переживания гораздо легче преодолеть. Еще услышим новинку в нашем эфире, ну а через короткую паузу на «Радио Дача» хиты группы «Рок Острова», Юлии Михальчик, «Валерии» и многие другие.

И неважно, сколько нам лет, мы всегда остаемся детьми в глазах своих мам. Они, в свою очередь, всегда будут переживать, любить и, конечно же, иногда не знать всего, что происходит в нашей жизни. Спасибо Алсу и Игорю Крутому за эту невероятную композицию, которая напоминает нам о самом главном. Что еще из важного? У нас завершается вторник, и завтра уже экватор трудовых будней. А там и до пятницы рукой подать. Кстати, под занавес рабочей недели в нашем эфире программа «Горячая десятка». И в рамках хит-парада премьера свою новую песню нам представит Артур Пирожков. Об этом еще напомним. А еще через короткую паузу послушаем хиты группы «Ума Турман», «Николая Трубача» и многие другие.

0: Прасковья находится в Подмосковье. Как минимум четвертая часть столицы также уезжает за МКАД. И пробки на выездах из города, и въездах тому подтверждение. У нас с вами пока что продолжается рабочая неделя, завтра среда, а значит пробкам также быть. И здесь причина, увы, не отдых, а работа. Каждому хочется поскорее добраться. Мы также следуем дальше. На очереди у нас хиты Наташи Королевой, группы «Блестящие», а затем новый музыкальный час и смена моего коллеги Ивана Никитина. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Марина, я из Череповца. Благодарю своего мужа Александра за поездку в город Рыбинск и прошу поставить песню в исполнении Алексея Глызина. Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Денис Клявер на волнах радио «Дача». И неплохое продолжение ночи. Удача нам с вами никогда не помешает, а значит, спасибо за такие приятные слова исполнителю. Всем говорю привет, у микрофона с этого момента Иван Никитин. Принимаю уютную студию от коллеги Сергея Черноусова. Всем желаю приятного времяпрепровождения на волнах самого душевного радио. Продолжим хитом короля российской поп-сцены. Через пару минут встречайте Филиппа Киркорова.

Полина Гагарина на радио «Дача». А от кого же еще зависит наше будущее, если не от нас самих? Это касается и порядка в доме, и успехов на работе, и отношений в кругу близких людей. Уверен, каждый стремится к лучшему своим путем, но всегда неизменно одно. Хорошо там, где есть радиодача, а значит, положительный настрой поддержит. Далее хит Олега Газманова, далее послушаем Николая Баскова и Марину Журавлеву.

0: часу на радио «Дача». Учитывая, что сейчас время летнего отключения горячей воды, то только и остается, что потанцевать под июньским дождем, благо и дождливая погода тоже это нам позволяет. Извечный вопрос, кстати, ставить дома дополнительный водонагреватель на период отключения горячей воды или греть воду в кастрюлях простым народным методом наших бабушек и дедушек. Вот, я думаю, под следующую песню следующей группы и поразмышляем на эту тему. Впереди группа «Любэ» с песней «Главное, что есть ты у меня». И это я тоже о горячей воде.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Москвы, меня зовут Павел. Хочу, чтобы все были живы-здоровы и счастливы. И хочу заказать песню «Глюкоза. Руки Бёдора». Спасибо огромное, радио «Дача».

Ирина Дубцова на радио «Дача». Я к нему поднимусь в небо. Мысли все о нем и о нем, а часы, между прочим, идут, и завтра рано вставать. И кто-то, между прочим, может и не выспаться. Впрочем, если вы молоды душой и телом, легко переносите недостаток сна и можете отоспаться в любое время, то можно и помечтать, почему бы и нет. На волнах радиодачи еще впереди много хитов с самыми разными историями. Скоро послушаем Жанну Фриске, Юлианну Караулову и группу «Премьер-министр».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Когда сходит снег, на поверхности газонов становится виден культурный уровень жителей района.
0: Это радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Владимир Пресняков, прекрасный романтичный хит на радио «Дача лето». Это прекрасное время, чтобы прочувствовать все краски любви. Да, безусловно. Ну а еще, ни для кого не секрет, что так же часто, как и о любви, в самый жаркий сезон мы думаем о море. Именно поэтому в эфир радио «Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Примите участие в масштабной, всероссийской летней акции прямо сейчас и выиграйте главный приз «Морское путешествие из Сочи в Турцию». В финале 28 августа мы разыграем две путевки и еще кучу полезных призов в течение лета. А еще узнаем, кто отправится в круиз на морском лайнере «Астория Гранде». Участвуйте, потому что можете выиграть именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня прощаются.

0: Певица Согдиана на радио «Дача». По-моему, в такое позднее время подушка-магнит, постель-магнит, сон-магнит. Ну а девушки, потом. Вообще дела сердечные лучше оставить на утро. Ночь в поэзии и раздумьях может пролететь незаметно, а правильное, взвешенное решение обычно приходит всегда на утро. Поэтому, друзья, если вы собираетесь спать, не задумывайтесь, ложитесь. Ну, а если решите бодрствовать, и вот так же, как я, бодро и весело решите позажигать всю ночь, то, конечно же, оставайтесь на любимой волне. Здесь будет всегда душевно, интересно и, главное, искренне. Далее послушаем группу «Нана», группу «Иванушки Интернешнл». Ну и, конечно же, узнаем, кому передали привет в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Мария. Я с поселка Дорохова. Хочу передать привет всем водителям в районе Голицыно. Ребята, удачи всем. И давайте послушаем песню группы «Гости из будущего». Спасибо.

Да все мы скучаем по школе, по своему беззаботному детству и солнечной юности. Так уж мы люди устроены. Но некоторым из нас повезло чуть больше. Они осенью снова вернутся в школу и пока, конечно, воспринимают эти годы чуточку иначе, нежели мы, взрослые люди, по прошествии лет 20, а то и больше после школы. Но вот для тех, кто вернется в школу, друзья, у нас есть следующий хит. Конечно, они, наверное, уже давно спят, но страна наша огромная, а география вещания радиодача тоже очень широка. Поэтому, если вдруг не спят, вот пусть и послушают. Через пару минут группа «Звери» продолжит наш эфир с песней «До скорой встречи».

по студио на радио «Дача». Как же мы все без музыки, соглашусь я с Кэти Топурия, солисткой группы, а вообще одно из главных и любимых увлечений прекрасного лидера студио – катание на горных лыжах. Да, друзья, понимаю, необычно, неожиданно, казалось бы, музыка отнимать должна все время, но нет, приятно, что и любимым увлечением тоже находится место, чего, в общем-то, хочется нам всем пожелать и себе лично, пусть не только работа будет в нашей жизни. Так, друзья, через некоторое время послушаем... Через пару минут буквально послушаем группу, вернее, певицу Жасмин, а затем Юрия Антонова. Да, группы дело тоже дойдет, но чуть позже.

0: Леонид Агутин на радио «Дача». Вот чтобы грусть не заполонила наши умы в дождливую погоду, лучше всего более поэтично относиться к дождю. Погреться под мягким пледом, выпить ароматный чай и вспомнить, как с удовольствием мы шлепали в детстве по лужам в резиновых сапогах, наоборот, радуясь лужам по колено. С удовольствием поностальгирую вместе с вами, раз нахлынули такие приятные воспоминания. Иван Никитин вместе с вами. Это «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это...

0: платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Алина. Я из города Уфа, Республика Башкортостан. Передаю привет коллегам. Девчонки заказывают для вас песню Андрея Губина. А вам, радио «Дача», большое спасибо и удачи. Привет коллегам. Девчонки заказывают для вас песню Андрея Губина. А вам, радио «Дача», большое спасибо и удачи.